Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
1: Ну, и чего ты ответил?
0: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
2: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так, на чем мы остановились?
2: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
5: Уникальный сентябрь, Татнефть аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр жерчилар.
8: Дертле жерлар.
9: Юмор хэм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
11: Татнефть аренаның бозын.
12: Бергеләп эрдик.
13: Билетлар кассир нуктар усайтында.
14: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Озан Талстограмм и Бренчир. Украин 118-784-7589-586-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-2026-
1: Тусамбиш.

0: это.
1: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
2: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Уникенче август 2020 йыл Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат-Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Алмаз Зәкиев.

0: Радиосында реклама.
1: Где встречается такое, что земля над головой?
2: Не знаю. Где?
1: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
2: Где?
1: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
2: О, это я знаю. В автокресле.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
5: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
6: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади эшчеләр, терлекчеләр, сыйыр саучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
10: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
11: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
12: Китана.
11: Ничек? Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
12: Кыйбат тору.
11: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
13: Ләйлә Дәүләтовадан өр яңа җырлар.
14: Илсия Бәдретдинова, Радик Юльякшин, Илмира Нагымова, Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабир фалбара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида.
15: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
16: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлық жәмғияты.
17: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
18: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
20: Нияз Хаматшин.

0: тайқам Кореядан машиналар алып қайтады деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шолардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір запчасть алып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116, 16, 90, 15, 67, 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Рәвиф Зарипов.

0: аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Кадерле Томаш Ашила. Галяскар Камал театр сезне и Кемингай Ермолтен Шилнен 14 августа. Йонга сезон ошел шина шокра. Сезнен үшін зур сахнада легендар Зенгер Шель. 121 сезонна бергеляк паршалык. Билетлар сатуда Уника Плюс.
5: Ваше будущее в праве, экономике и IT начинается здесь и сейчас. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Михайловича Лебедева продолжает прием документов на программы высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки юриспруденция, экономика и управление и IT. Сроки приема, перечень документов и условия поступления размещены на официальном сайте вуза. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Лебедева. Здесь готовят тех, кто вершит правосудие, развивает экономику и создает цифровое будущее. Звоните 8 843 202 2650.
6: Шулайте Вахбарт хоккей командасы был так нефть арена да гажаев финал уйнарын курсетте. Сезон тамам, командага турдан зур уңышлар. Эбез Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы да 8 август. Так нефть арена да. Билетлар сатуда.
7: 2026 жыл. Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
8: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиусы фестнің рәсми иғанашысы клиника глазных болезней. Жоплылығы шекленген жамғияты.
10: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
11: Искәрі юғынты сұбылуы мүмкін. Табип білән кемешкешу сұрала.
12: Болғар радиусы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: суда там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жайтеме. Синең табында.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаннан.
1: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
2: Кыйбат тору?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 89-47-293-45-65.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
4: Абитуриент Ларыхты Барына, Россия Ислам Институты 2026-2027 уку елына

0: Кімді 26-й ел?
1: Бұжмақ үзіліп, шет елдерге шығасы юқ. Татарстанда да шундай орынлар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүллер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, қыдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт бакиров.ком.
0: Алдан табиб білен кеңешлешу керек.
2: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
3: 12 август 2026 ел. Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
4: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
5: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшіренулер узарға шоқыра.
6: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Талип білән кеңешкеш ұсырала.
7: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Ильгиз Мәхәтдинов.

0: Соба 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жырчылар!
9: Дәртле жырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар кассирның автору сайтында.
15: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, Федорама, Бренчир. ОКРН, Изун, Сигас, 784, 71, 89, 584.
16: 2026 ел. Ящик для «Отоплюс».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570 50 95.
17: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
1: Нияз Сафиуллин. И жаным. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
2: Маршрут построен.
1: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
3: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
4: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: 12 август 2026 жыл Бұлғар радиосы алып барушылары һәм татар эстрадасының

0: есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 2222.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жәмғиетте.
3: Украин 18-169-01-20. Казанка Буловике. 0-2-2026.
4: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 51-01-55. Возрастное ограничение 13+.
5: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
6: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
7: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ә иң қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның атқазанған артисті Фердус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефт арена. Билеттар сатуда.
8: Ящикта 6+. 2026 ел.
9: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
10: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
11: Рифат Зарипов.

0: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик!
4: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
7: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җир ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш

0: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зермо, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
1: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр жырчылар!
5: Дәртле жырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп эрдик!
7: Билетлар кассиры на втору сайтында.
8: ОО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан Толстой Рамы Бранчир. ОКРН 118-784-71-89-2026.
7: 2026 ел. Яшик Лео Плюс.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлігі сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен епі ісі, хәм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашеде сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнгі аш жылы қатирелер болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-Аренаның бозын бергәләп
4: бердик!
7: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарае. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
10: Ринас Шихапов, «Язмыш бураны». Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми түркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155. 251-0155. Возрастное ограничение
2: 13+. Торопитесь! Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки. Покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
1: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембиссевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембиттевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
5: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сіз де біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
6: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: да там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жай тәме синең табында.
1: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаторы.

0: Лытукая 2. ТТ Муравейник. Акция действует бессрочно.
1: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
2: Оның шиғырлары юрекке өте. Лейла Дәулетовадан «Үрьяңа жырлар». Ильсия Бәдретдинова, Хозан егетләре, Радик Юльякшин, Лейсян Гимаева, Ильвина, Рустам Хусаинов, Зомира Рәжәпова, Ильгиз Мөхетдинов, Айрат Закиров, Ильмира Нагимова, Бәйрәмне, Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рустам Набиев. 13 сентябрь, Пирамида.
3: Көндез һәм кич, мин сезне.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
5: Солкын шай белән яңа бер ялым үтте дисең ме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
6: Концертны оештыручы ИП Фәкъетдинов Салават Закиевич. Ул район 309-169-0049-475. 2025 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Яшекләве 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Нияз Хаматшин.

0: Алдағы радио тыңлаушыбыз Резиде былай деп жазып жіберген: «Қайырлы күн, Бұлғар радиосы яратам мен жұмға күнін. Біз мұсылманнар күні болған үшін яратам, хәм отны озағы болған үшін яратам. Аллаға шүкір, бұл отнада түгелленіп келе, хәм екінші отнадан менім жәйгі ел шыры башлана. Міне, планлаштырам» деп жазып жіберген ол. Планлаштырасыз, нәрсе планлаштырасыз? Шыны да әйтіп жазып жіберісіз әлі. Әгер де енді яңғыр яуа бастаса жәмәғәт, біз енді о, қора көзлер жетті, ақырысы көз толышы сезілі енді деп әйте бастаймыз. Ә қояшлы болса, о, жәй дауам ете екен әлі дейміз. Бүгін енді істі орамда төзіп болмаслық оқ түгіл, шылайда рәхәт кіне істі. Міне мұндай істі кіндерінің қадірін біліп қалырға керек бізге.
1: Шермішен 107.7 FM. Бұлғар радиосында реклама.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
4: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкдим итә!
5: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
4: Дәртлі жырлар!
6: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
5: Килігіз!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: біргәләп әрітік!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талстограмы Бренчир. ОКРН 118-784-71-89-524.
7: 2026 ел. Ящик Лео Отоплюс.
1: Булгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.

0: Свет мой зеркальце, скажи,
1: обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутреннему зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
4: 12 август 2026-йыл Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне янында, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур-Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймаддинова, Ринат Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Ринат Гыйфанов.

0: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
1: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖВИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
2: 9 август. Акбарс-арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатте башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплығы шекленген жәмғиетті.
4: Украин 118-169-0-13-20. Базан Кабулов икен. 0-2-2026 ел.
5: Қадырды Томаш Ашыла. Ғаляскер Камал театры сізіні 2026 елінің 14 августында. Йоңа сезон ошылшына шоқыра. Сіздің үшін зур сәхнәді легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны біргеләп қоршы алдық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
6: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореяда машиналар алып қайта деп ишеттем әле. Соң мин дә

0: алдым бетінде. Татар автоподбор. Машинадан 100% қанағат.
1: Шулай мүні? Қазір сапшай салы қайталар екен.
0: Айда, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орысандырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Алмаз Зәкиев.

0: Әгірші 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Бұлғар радиосы тәқдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
2: Бұлғар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
2: Дәртлі жырлар!
4: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі!
3: Килігіз!
2: Татнефть-аренада!

0: biletlakassir.ru сайтында.
1: ООО «Кассиру» – национальный билетный оператор. Озан, Толстой, Рама, Бринчир. ОКН, Изун, Сигес, 784, 7189, 584.
0: 2026, Ящик Лео, Отоплюс.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
3: Гүзәл Салаватова. Бүген жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп, тауыш юлы аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Иртеге 8-ші август күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан. Бұлтлы күн түнлі орны білән күндіз көп районларда қысқа вақытлы яңғырлар. Күш орны білән күшлі яңғыр дейілген ешін бұлу ықтимал бозда яуарға мүмкін. Түнлі 16-21 күндіз 24-29 күн шығыш районларда 32 градуста қадар іссі болашақ деп көрсетті. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 29 градус жылы.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Яңа тәнетті 4L кроссовера, кең салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмичә сайла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап, тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән? Кенен белмим, ә иң кызу кеш 8 августта булаша. Татарстанның атбасаган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага шакыра. Бергәләп бийбез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
5: Ящикта 6 плюс. 2026 ел.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
6: Так.
7: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
6: Что?
7: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Изгелек шлеуде бер-берегіз білен ярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат

0: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
2: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп бердик!
4: Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Саф, Балашак и Пи. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Есть профессия, которая соединяет города и судьбы. Строить мосты – значит создавать надежную опору для жизни, развития и будущего. Компания «Мостовик» – один из лидеров Татарстана в строительстве и ремонте мостов, а также в производстве качественного бетона и железобетонных изделий. Поздравляем всех строителей с профессиональным праздником. Пусть ваши проекты будут такими же надежными, как наши мосты, а результаты вашего труда – прочными, как бетон, созданный с соблюдением самых высоких стандартов. Нужен надежный мост, качественный бетон или ЖБИ? «Мостовик» – ваш надежный партнер в Татарстане. Работаем на совесть, строим для жизни. С праздником! Всегда ваша компания «Мостовик». Телефон 8 843 237 22 22.
2: Болгар радиосы реклама хизмети телефоны 570 50 95.
3: Зинира Рамазанова.

0: xolam ham efirni birgalab davom etarmiz.
1: Bulgar radiosunda reklama.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8 927 428 28 18. 8 927 428 28 18.
3: Қадірлі тамашашылар, Галяскар Камал театры сізне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сахнада легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны біргеләп қаршалық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
4: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
5: Сәлем, Фәрит.
6: Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китанна.
6: Нишек?
5: Татар автоподбор турында белмейсің мене? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
6: Кыйбаттыру?
5: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-61.
7: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+. Ваше будущее в праве экономики и IT начинается здесь и сейчас. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Михайловича Лебедева продолжает прием документов на программы высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки юриспруденции, экономика и управление и IT. Сроки приема, перечень документов и условия поступления размещены на официальном сайте вуза. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Лебедева. Здесь готовят тех, кто вершит правосудие, развивает экономику и создает цифровое будущее. Звоните 8 843 202 2650.
9: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
10: Болгар радиусы фестнинг рәсми ғанашесе клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
11: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшеренулер узарға шоқыра.
12: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табиб белән кеңешләшу сұрала.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Давлян.

0: каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: И что это за зма?

0: Киндерида сельхозна пара техника кирек ярах. Дырли запчасть бары мында.
1: Киндери лесная жиде. Телефон 237 92 02.
2: Андрюстар таки сізді яңғыр яудым ол. Бізді яуам-яуам дейді де яумады. Қазір 24 градусыны көрсетем. Магниттар қазір 9 балдан 2 балл. Дымылық 71%. Иртегі 28 градуса қадар жылы хам яңғырлы орчақ марабайлар сабасы. Мүслим Сорбан Ақтаныш Леногорскеда бүгілмеде баулы да 28. Базар Алматы Ақсубай Нұрлатта яңғырлы шулай 31 градуса қадар әсі көрсетем.
3: Бұлғар радиосында реклама.
4: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
5: Ну, а ты?
4: А я ему: стоп, не будем торопить события.
6: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так о чем мы?
6: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
9: Яңа Тенет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
10: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
11: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
10: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
11: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
12: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
13: Болгар радиосы фестнинг генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
14: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
15: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Litai.ru сайтында.
16: Салкын чәй белән яңа бер ел үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-ннән алып 20 августка кадәр Татарстан урам 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
17: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Ул район 309-169-0049-75-2075 ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ящик ЛВ 6+.
18: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
19: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Достар, ертеңгі 28 градусқа қадар жылы болуға мүмкін. Шулайда яңғыр деген 24 градус қазір башқалабыз Қазанда. Магнит қара 2 балл. Мен дүшәмбіден соңында температура орташа 18-21 градус терәсі. Комфортлы бет енді әйімі бар бір. 28-31 әлі ертеңгі болуға мүмкін. Жәл әлмет азнақай, мүслім сарманы таныш, Леногорскіда бүгілмеді бауылыда. Орша құқмара байлар сабасында 26, опаста болады тәтіште 29 градус.
2: Булгар радиосында реклама. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
3: 12 август 2026 йыл Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат-Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илияс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшчикләве 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Қазанда сағат 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.